покачен сердцем, а каждый ема. Каждому вольно кохать, а він за милость справ.